0: Отсутствие максимум километра от вброс.
1: Hillsborough Ambulance 2 has contact.